0: Без вас.
1: Булот на Риберге, вашей Готфен да Салком, аз Белунен студиире, ди Ринор и Орисон. Нидрах обсейк нистан хей, се ханден флот.